101.6 FM. Алиса Плюс.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня,

0: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло, песни, молитвы, слезы.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 AM.
2: Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрис Саукаанс и новости на этот час. Коротко о главном. В Латвии стартовал очный прием документов

культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Вентспилсскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Подача заявлений как очно, так и электронно на портале Latvia.lv продлится до 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. В четверг, 16 июля, на площади перед Даугавпилским университетом состоится торжественная церемония смены командира 34-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады «Земессардзе». Новым командиром батальона будет назначен майор Эдуард Курпнекс, который сменит на этом посту майора Валерия Барановского, возглавлявшего подразделение с 2023 года. В «Земессардзе» отмечают, что смена командира является плановой и целенаправленной процедурой, направленной на обеспечение профессионального роста офицерского состава и дальнейшего развития подразделения. В торжественной церемонии примут участие военнослужащие, представители «Земессардзе», гости и другие приглашенные лица. В связи с профилактическими работами до 17 июля, конкретно до 17 часов, отключен светофор в микрорайоне «Новое строение» на перекрестке улиц Варшавас и Астонбецметановембра. Как сообщило Управление коммунального хозяйства Даугавпилса, если работы будут выполнены быстрее, светофор возобновит свою работу раньше запланированного срока. Участников движения просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Сегодня, 15 июля, в 18 часов в молодежном инициативном центре «Навигаторс» по адресу улица Райне, 69, состоится очередная встреча в рамках цикла «Политик в футболке». На этот раз гостем станет депутат и заместитель руководителя Даугавпилского управления образования, молодежи и спорта Валерия Линкевич. Формат встречи дает молодым людям возможность напрямую пообщаться с представителями городской власти в свободной и неформальной обстановке. Организаторы приглашают молодежь активно включаться в разговор, рассказать о том, чего не хватает молодым людям в Даугавпилсе, предложить свои идеи и обсудить возможности для развития городской молодежной среды. Участие открыто для всех желающих. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 15 июля, среду. Сегодня ожидается типичная июльская летняя погода с переменной облачностью. Температура воздуха от 18 градусов ранним утром поднимется до плюс 26 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-запада. Ветер не превысит 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии стартовал очный прием документов в 8 высших учебных заведений. В Даугавпилсе пройдет церемония смены командира 34-го пехотного батальона «Земиссардзе». До 17 июля на перекрестке улиц Варшавас и Астонвицмета-Новембра будет отключен светофор. Сегодня в Даугавпилсе пройдет очередная встреча в рамках цикла «Политик в футболке». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 Ализа плюс бюро находок.
3: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу, я

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро! В студии Алисы Плюс, Юрис Саукаанс и новости на этот час. Коротко о главном. В Латвии стартовал очный прием документов в 8 высших учебных заведений. В Даугавпилсе пройдет церемония смены командира 34-го пехотного батальона «Земессардзе» до 17 июля на перекрестке улиц Варшавас и Астонпилсмита Новембра будет отключен светофор. Сегодня в Даугавпилсе пройдет очередная встреча в рамках цикла «Политик в футболке». Далее подробнее об этих новостях. С 14 июля 8 вузов Латвии начали принимать заявления на основные программы обучения не только электронно, но и очно. Подать заявление на учебу можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет.

Бригады Земессардзе. Новым командиром батальона будет назначен майор Эдуард Курпнекс, который сменит на этом посту майора Валерия Барановского, возглавлявшего подразделение с 2023 года. В Земессардзе отмечают, что смена командира является плановой и целенаправленной процедурой, направленной на обеспечение профессионального роста офицерского состава и дальнейшего развития подразделения. В торжественной церемонии примут участие военнослужащие, представители Земессардзе, гости и другие приглашенные лица. В связи с профилактическими работами до 17 июля, конкретно до 17 часов, отключен светофор в микрорайоне «Новое строение» на перекрестке улиц Варшавас и Основецметановембра. Как сообщило Управление коммунального хозяйства Даугавпилса, если работы будут выполнены быстрее, светофор возобновит свою работу раньше запланированного срока. Участников движения просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Сегодня, 15 июля, в 18 часов в молодежном инициативном центре «Навигаторс» по адресу улица Райне, 69, состоится очередная встреча в рамках цикла «Политик в футболке». На этот раз гостем станет депутат и заместитель руководителя Даугавпилсского управления образования, молодежи и спорта Валерия Линкевич. Формат встречи дает молодым людям возможность напрямую пообщаться с представителями городской власти в свободной и неформальной обстановке. Организаторы приглашают молодежь активно включаться в разговор, рассказать о том, чего не хватает молодым людям в Даугавпилсе, предложить свои идеи и обсудить возможности для развития городской молодежной среды. Участие открыто для всех желающих. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 15 июля, в среду. Сегодня ожидается типичная июльская летняя погода с переменной облачностью. Температура воздуха от 18 градусов ранним утром поднимется до плюс 26 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-запада. Ветер не превысит 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280. В Гентаро Мэбблс цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.
5: Почему день

ближайшем выпуске новостей. Служба государственных доходов призывает жителей остерегаться мошенников. В этом учебном году в основной школе самые низкие результаты экзаменов вновь по математике. В Даугавпилсе готовятся к запуску умные светофоры. До 14 августа движение на участке улицы Виестура будет ограничено. В эту субботу на улице Ригас пройдет традиционная ярмарка. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: с добрым утром.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29-62-11-93, 29-62-11-93.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Салканс и новости на этот час. Служба государственных доходов призывает жителей остерегаться мошенников. В этом учебном году в основной школе самые низкие результаты экзаменов вновь по математике. В Даугавпилсе готовятся к запуску умные светофоры. До 14 августа движение на участке улицы Вестура будет ограничено. В эту субботу на улице Ригас пройдет традиционная ярмарка. Далее подробнее об этих новостях. Служба государственных доходов призывает жителей быть осторожными, потому что мошенники рассылают СМС и электронные письма от имени СГД, а также звонят, представляясь курьерами, якобы по поводу письма от налоговой службы. В ведомстве напоминают, что служба госдоходов никогда не отправляет жителям СМС и не доставляет письма через курьеров. Безопасным каналом связи с налоговой службой является только система электронного декларирования, то есть ЭДС. Жители предупреждают, что мошенники могут просить перейти по ссылке, отсканировать QR-код или сообщить персональные и банковские данные под предлогом получения возврата налога. Служба призывает никогда не сообщать свои персональные данные и не вводить банковские данные по ссылкам из подозрительных сообщений. Средние результаты централизованных экзаменов в основных школах

школьников по латышскому языку 150. В свою очередь, выпускники средней школы в этом году сдавали 5 обязательных проверочных работ. Среди них самым сложным также оказался экзамен по математике. Его не сдали более 2500 школьников. В Даугавпилсе завершается подготовка к запуску системы умных светофоров, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. Новое оборудование уже установлено на 3 оживленных перекрестках улицы Астонь-Подсметановембра. Сейчас оборудование проходит финальную проверку, а специалисты завершают подготовку к его полноценному запуску. На улице Вестуре в Даугавпилсе продолжаются работы по восстановлению асфальтового покрытия, в связи с чем до 14 августа на участке улицы Вестуре от улицы Саулес до улицы Сакню будет действовать ограничение движения. На указанном участке улицы установлено ограничение максимальной скорости движения до 30 км в час. Также до 14 августа в рабочие дни с 8 утра и до 6 часов вечера на этом участке будут действовать ограничения на остановку и стоянку механических транспортных средств. В эту субботу, 18 июля, с 10 до 16 часов в Даугавпилсе вновь состоится традиционная ярмарка на улице Ригас, которая соберет торговцев из Латвии, Литвы и других стран. Гостей ждет широкий выбор продуктов питания. Кроме того, будет представлен большой ассортимент изделий ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Торговые ряды разместятся на участке улицы Ригас от улицы Цветокшня до улицы Стациес. С новостями в студии был Юрис Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 15 июля, среду. Сегодня ожидается типичная июльская летняя погода с переменной облачностью. Температура воздуха от 18 градусов ранним утром поднимется до плюс 26 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-запада. Ветер не превысит 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
4: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. līdz 28. jūlijam – ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu. 1,5 litri, 1,19 eiro. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas – 200 gramu, 1,29 eiro.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. В Латвии стартовал очный прием документов в 8 высших учебных заведений. В Даугавпилсе пройдет церемония смены командира 34-го пехотного батальона «Земиссардзе». До 17 июля на перекрестке улиц Варшавас и Астонбецмета Новембра будет отключен светофор. Сегодня в Даугавпилсе пройдет очередная встреча в рамках цикла «Политик в футболке». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Septiņdesmit. Jā, dzirdēju pareizi. Jūlijā mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis ar atlaidēm līdz pat 70%. Simtiem īpašu piedāvājumu veselībai un labsajūtai. 70% atlaide magnēzijuma B6 Max magnijām un Omega 3 Max zivjoeļai, kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Dodies uz mēnesis aptieku jau šodien piedāvājumu spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс, 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Коротко о главном. В Латвии стартовал очный прием документов в 8 высших учебных заведений. В Даугавпилсе пройдет церемония смены командира 34-го пехотного батальона «Земессардзе» до 17 июля на перекрестке улиц Варшавас и Аснобецмета Новембра будет отключен светофор. Сегодня в Даугавпилсе пройдет очередная встреча в рамках цикла «Политик в футболке». Далее подробнее об этих новостях. С 14 июля 8 вузов Латвии начали принимать заявления на основные программы обучения не только электронно, но и очно. Подать заявление на учебу можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Даугавпилский университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Вентспилсскую высшую школу и Видземскую высшую школу. Подача заявлений как очно, так и электронно на портале Latvia.lv продлится до 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. В четверг, 16 июля, на площади перед Даугавпилсским университетом состоится торжественная церемония смены командира 34-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады «Земессардзе». Новым командиром батальона будет назначен майор Эдуард Курпнекс, который сменит на этом посту майора Валерия Барановского, возглавлявшего подразделение с 2023 года. В «Земессардзе» отмечают, что смена командира является плановой и целенаправленной процедурой, направленной на обеспечение профессионального роста офицерского состава и дальнейшего развития подразделения. В торжественной церемонии примут участие военнослужащие, представители «Земессардзе», гости и другие приглашенные лица.

адресу улица Райне, 69, состоится очередная встреча в рамках цикла «Политик в футболке». На этот раз гостем станет депутат и заместитель руководителя Даугавпилсского управления образования, молодежи и спорта Валерия Линкевич. Формат встречи дает молодым людям возможность напрямую пообщаться с представителями городской власти в свободной и неформальной обстановке. Организаторы приглашают молодежь активно включаться в разговор, рассказать о том, чего не хватает молодым людям в Даугавпилсе, предложить свои идеи и обсудить возможности для развития городской молодежной среды. Участие открыто для всех желающих. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алысы Плюс».

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 15 июля, среду. Сегодня ожидается типичная июльская летняя погода с переменной облачностью. Температура воздуха от 18 градусов ранним утром поднимется до плюс 26 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-запада. Ветер не превысит 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

в ближайшем выпуске новостей. Служба государственных доходов призывает жителей остерегаться мошенников. В этом учебном году в основной школе самые низкие результаты экзаменов вновь по математике. В Даугавпилсе готовятся к запуску умные светофоры. До 14 августа движение на участке улицы Виестура будет ограничено. В эту субботу на улице Ригас пройдет традиционная ярмарка. Полный выпуск новостей через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
2: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
3: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
2: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Салканс и новости на этот час. Служба государственных доходов призывает жителей остерегаться мошенников. В этом учебном году в основной школе самые низкие результаты экзаменов вновь по математике. В Даугавпилсе готовятся к запуску умные светофоры. До 14 августа движение на участке улицы Вестура будет ограничено. В эту субботу на улице Ригас пройдет традиционная ярмарка. Далее подробнее об этих новостях. Служба государственных доходов призывает жителей быть осторожными, потому что мошенники рассылают СМС и электронные письма от имени СГД, а также звонят, представляясь курьерами, якобы по поводу письма от налоговой службы. В ведомстве напоминают, что служба госдоходов никогда не отправляет жителям СМС и не доставляет письма через курьеров. Безопасным каналом связи с налоговой службой является только система электронного декларирования, то есть ЭДС. Жители предупреждают, что мошенники могут просить перейти по ссылке, отсканировать QR-код или сообщить персональные и банковские данные под предлогом получения возврата налога. Служба призывает никогда не сообщать свои персональные данные и не вводить банковские данные по ссылкам из подозрительных сообщений. Средние результаты централизованных экзаменов в основных школах по сравнению с 2024-2025 учебным годом существенно не изменились. В этом году выпускники основной школы сдавали централизованные экзамены по математике и латышскому языку, а также мониторинговую работу по одному из иностранных языков. Самый слабый результат школьники вновь показали по математике. При этом уровень знаний по латышскому языку оказался немного ниже, чем годом ранее, а результаты по математике незначительно улучшились. Минимальный порог по математике не смогли преодолеть 750 школьников, по латышскому языку – 150. В свою очередь, выпускники средней школы в этом году сдавали 5 обязательных проверочных работ. Среди них самым сложным также оказался экзамен по математике. Его не сдали более 2500 школьников. В Даугавпилсе завершается подготовка к запуску системы умных светофоров, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. Новое оборудование уже установлено на 3 оживленных перекрестках улицы Астонь под Сметановембра. Сейчас оборудование проходит

механических транспортных средств. В эту субботу, 18 июля, с 10 до 16 часов в Даугавпилсе вновь состоится традиционная ярмарка на улице Ригас, которая соберет торговцев из Латвии, Литвы и других стран. Гостей ждет широкий выбор продуктов питания. Кроме того, будет представлен большой ассортимент изделий ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Торговые ряды разместятся на участке улицы Ригас от улицы Цветокшня до улицы Стациес. С новостями в студии был Юрис Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на 15 июля, среду. Сегодня ожидается типичная июльская летняя погода с переменной облачностью. Температура воздуха от 18 градусов ранним утром поднимется до плюс 26 градусов во второй половине дня. Направление ветра с севера и северо-запада. Ветер не превысит 8 метров в секунду. Осадков сегодня не ожидается.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Даугавпилский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилский университет и становись тем, кем хочешь быть.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитнями» полезибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. Līdz 28. Jūlijam. Minerālūdens Venden 2 veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete 2 veidi, 1,5 litri, 99 centi.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утром 11 июля в районе Нового Форштадта вылетел домашний волнистый попугай зеленого цвета. Если кто-то его видел или смог поймать, просьба связаться по телефону 298-77-866. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета. Внутри – деньги и документы на имя Виталий Петровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный номер 289-73-272. Вечером 10 июля был забыт красный зонтик с рисунком в виде роз в автобусе номер 7, едущем в Калкуны. Нашедшего просьба вернуть. Контактный номер 203-39-805. Найден проездной на имя Катерина Шакеле. Контактный номер 298-81-560. Найдено портмоне с документами на имя Владимир Гиптерс, 1984 года рождения. Контактный номер телефона 223-33-361. И на сегодня это все объявления. Напомню, что больше информации о потерях и находках на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смелшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Июль – это время, когда дачники уже радуются первым овощам, ягодам и зелени со своего участка. Но собрать хороший урожай – это только половина дела. Не менее важно правильно его сохранить, чтобы домашние заготовки радовали не только в ближайшие дни, но и холодной зимой. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по садоводству. И они напоминают, что многое зависит даже от того, в какое время вы отправляетесь на сбор урожая. Лучше это делать утром или вечером, когда плоды еще не успели сильно нагреться под солнцем. Так они дольше сохраняют свежесть и лучше переносят хранение. После сбора не спешите мыть овощи, ягоды и фрукты, если не собираетесь сразу их употреблять. Влага может ускорить появление плесени и испортить запасы гораздо быстрее. Особое внимание стоит уделить поврежденным плодам. Даже небольшая трещина или мягкое пятно могут стать причиной порчи всего ящика. Такие овощи и ягоды лучше сразу использовать для приготовления варенья, компотов, соусов или других домашних заготовок. Хранить урожай лучше в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте. А еще не забывайте время от времени проверять свои запасы. Вовремя убранный испортившийся плод поможет сохранить остальные. И еще один полезный совет. Не складывайте весь урожай в одну большую емкость. Лучше использовать небольшие ящики или контейнеры, чтобы было удобно следить за состоянием продуктов и обеспечивать доступ воздуха. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши корзины будут полными, а результаты летних трудов радуют вас как можно дольше.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

0: Скажи, кем станем мы в конце пути?
1: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позови.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: вкус.
1: А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Ты вроде бы не дура, а я вроде не

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, а ты вроде не дурак. Но все идет не так.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: А по студийным часам радио «Алиса Плюс», мне кажется, можно время сверять. 12 часов и 3 минуты, как пелось в одной хорошей песне, главное начать хоть что-то отмечать. Доброго дня, любимый город! Доброго дня, слушатели радио «Алиса Плюс», все те, кто находится на волнах 101.6 FM. Программа поздравлений начинается как раз-таки ровно в 12.00. На календаре 15 июля, среда, и, как принято говорить, среда – это маленькая пятница, а значит, до выходных осталось ждать не так уж и долго, рукой подать. Если вы где-то с самого утра потеряли свое настроение,

0: эфире программа поздравлений.
1: Если кто-то из вас думал, что мы уйдем на рекламную паузу, а вот и нет, начнем этот день с прекрасного праздника. Леночка Цингели, который отмечаете вы, и ваши друзья решили пожелать вам всего наилучшего. И не просто так. Сегодня праздник, сегодня день рождения. Поздравляют вас самые близкие друзья. Желают радостных мгновений, побольше света, побольше тепла, улыбок вам, счастья, добра, здоровья крепкого, куда же без этого, везения, любви, удачи, отличного настроения, побольше побед на все года, успехов в жизни, причем пусть закрепится с вами навсегда. Леночка, мы поздравляем вас с Новым годом жизни, пусть он будет самым счастливым, самым удачливым, и все, кто вам близок, дорог вашему сердцу, будут рядышком с вами.

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox.Diten или на tavox.lv.
0: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Ну что, друзья мои, поскольку праздники – это неотъемлемая часть каждого человека, жизни каждого человека, я скажу, что с праздниками можно поздравлять и нужно, но если 15 июля вы безо всякого повода просто хотели бы кому-то, кто находится далеко от вас, передать привет, то будьте уверены, что он обязательно услышит в любой точке мира, особенно если зайдет на наш сайт alisaplus.lv, ведь там можно не только поздравления размещать, но еще и слушать, откуда бы вы ни были. Светлану Комиссарову будем поздравлять, и вот этот повод очень даже замечательный. Светлана, с днем рождения! Поздравляет вас, ваши товарищи, ваши друзья, инвалидное общество «Пункт Плюс» присоединяется. Сегодня у вас юбилейная дата, не просто день рождения. И мы все вместе хотели бы пожелать вам долгих, прекрасных, радостных лет жизни. Будьте здоровы, будьте всегда радостны, будьте позитивно настроены, бодрости вам. И пусть всегда душа ваша от счастья поет, а уж вместе с песней вы споете прямо сейчас, это 100%. Мы желаем вам счастья!

0: эфире программа поздравлений.
1: Сегодня прямо что не праздник, то юбилейное событие. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы заказать поздравление. И это касается каждого. Смело заказывайте, смело говорите о своих чувствах, смело рассказывайте о поводах, с которыми будем радовать именинников или, быть может, у вас сегодня годовщина свадьбы. Как можно поздравить и присоединиться к нашему поздравительному музыкальному течению? Контакт номер один – это дозвониться в прямой эфир. И мне кажется, человеку, который сегодня что-то празднует, отмечает и радуется, обрадуется еще больше, услышав ваш голос. Номер прямого эфира, номер студии 654-2530. Смело набирайте до 15.00. Все в ваших руках, и с тех же самых гаджетов вы можете еще и направить смс-сообщение, просто передать привет или просто попросить песню, сказав: «Юль, давай послушаем, к примеру, что-нибудь про маму». Вот как раз-таки группа «Фристайл» скоро совсем споет для Светланы. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно ли... Так, секундочку, был привет, секунду, я сейчас открою его. Так, можно ли песню? У нас просили вчера песню, очень сильно понравилась, тоже про маму, будет песня, прозвучит, и как раз-таки подарим ее имениннице. Так вот, 20-20-10-16, если что-то вам понравилось или что-то вы бы хотели воспроизвести, пишите в смс, в вайбер, в ватсап их направляйте, номер точно такой же. Так вот, сын Лаймонис и невестка Светлана от всей души этим днем прекрасным, солнечным, с погодой, как повезло, хотят поздравить любимую мамочку Ольгу. Оленька, сегодня 75-летие отмечаете вы, и вам ваша семья пожелала, конечно же, банального на первый взгляд, но такого важного, крепкого здоровья, неисчерпаемых сил, много энергии, чтобы хватало на все ваши любимые дела и заботы, и в жизни пускай будут только приятными эти хлопоты. Пускай всегда сопровождает успех. Пусть будет удача. Пусть присутствует благополучие. Мы желаем только всего самого наилучшего, смело шагать вперед к своей мечте. С днем рождения, Оленька! Счастья вам, долгих лет жизни и радости душевной!

0: В эфире программа поздравлений. Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
0: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
4: На радио «Алиса Плюс»

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 10 16.
2: СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Сообщение с желанием познакомиться, найти вторую половину прилетело, и я с удовольствием донесу это в эфир и хоть как-то посреднически поучаствую, чтобы вы встретили, быть может, того человека, который будет вам по сердцу. Но для начала нужно понять, что это за человек, и самое первое — это познакомиться. И вот как раз-таки мужчина из нашего города, из Даугавпилса, желает отыскать женщину в возрасте от 30 до 45 лет. Если вдруг вы одинокие в поисках мужчины, спутника жизни, то звоните или пишите контактный номер телефона 25-612-437, 25-612-437. А для всех тех желающих, для кого еще песня не прозвучала, и вы хотите услышать определенную композицию, вы можете смело об этом сообщать любыми способами. Если на календаре повода, увы, что-то такое громоздкое написать нет, но если поздравительные тирады готовы, то направляйте их в смс-сообщениях на номер 20-20-10-16. А лучше всего звоните и делитесь своими эмоциями искренне в прямом эфире, номер которого 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Самого доброго дня спешу пожелать нашему слушателю или слушательнице. Сейчас пока не могу ответить на этот вопрос.
2: Добрый день, Юлечка.
1: Добрый Антонина. Знакомый голосок. Узнаю вас. Здравствуйте.
2: Поставьте, пожалуйста, для моей подружки Богдановой Раечки песенку «Спелая вишня». Уж очень она хочет ее послушать.
1: А вишня-то уже, скорее всего, поспела на всех деревьях и послушать захотела ваша подруга вместе с вами. В гости, наверное, пришла? Или она, как всегда, дистанционно проводит этот прекрасный солнечный
2: дистанционно.
1: День?
2: Дистанционно.
1: Ну, тогда поднимем ей настроение, Тонечка, и вам в том числе. Буквально через несколько минуток, потому как у Ольги сегодня юбилей, и мы спешим ее поздравить. Обязательно, Раенька, дождитесь хорошего вам продолжения дня, и это касается всех. Алиса Плюс, добрый день. Сообщение, судя по всему, прилетело от Риты из Елгова, и не только лишь от нее, Виталик тоже присоединяется к этим пожеланиям. А пожелания не только доброго дня Даугавпилсу направляются и всем слушателям радио Алиса Плюс, но и конкретно для подруги Ольги, у которой сегодня праздник жизни. Олечка, у вас юбилей 5-0, вы отличница. У женщин возраста, конечно, все мы знаем, нет. И в день этого юбилея вы, конечно же, молоды, прекрасны, ведь 50 лет – это только первая половинка вашей жизни. Пусть дальнейшие годы, пишут ваши друзья, несут позитив, душа хранит молодость, очарование и никогда не подводит здоровье. Хорошего вам самочувствия, хорошего настроения. Пусть Вселенная всегда отправляет вам энергию в ответ. Добра, оптимизма, с юбилеем. Напомню, поздравляет Рита и Виталик. Песня очень даже для вас классная была выбрана.
3: Говорят, когда за 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно завалить.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Вообще в делах любовных настойчивость – это во главе всего. И прямо сейчас мужчина вновь изъявил желание отыскать свою вторую половину, и Амур со своей стрелой уже полетел в чье-то сердце. Но если вам 30 и 45 лет, от 30 до 45, и вы из Даугавпилса, то в чье-то сердце сейчас эта стрела может и залететь. Желаю познакомиться, Алиса Плюс, женщина и мужчина из Даугавпилса. Номер телефона контактный свой оставил. На всякий случай дважды повторю для тех, кто не успел записать. Милые девушки, если вы сейчас где-то находитесь, что под рукой у вас нет ни листа бумаги, ни, к примеру, ручки, карандаша, ну хотя бы помаду достаньте из своей сумочки и где-то себе зафиксируйте. Мужчина из Даугавпилса познакомится с женщиной, еще раз повторю, от 30 до 45 лет. Номер телефона 25-612-437. 25-612-437. Как пела Таисия Повали, пусть ему повезет в любви, но продолжим мы с более современной интерпретацией, но уже другой песни. «Трава у дома», ремейк «КамАЗ» в эфире на 101.6 FM. Всем хорошего продолжения этого дня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Иногда так бывает, что человек, у которого сегодня праздник, какой-то весомый аргумент для того, чтобы радоваться, юбилей, день рождения, или кто-то в гости приехал, и поздравляющая сторона столько слов на радио Алиса Плюс присылала и попросила передать, а человек мог и прослушать, потому как есть у него дела сегодня, особенно у вас, Оленька, в 75-летний юбилей. Я представляю, что, скорее всего, с полуночи сообщения, звонки, телефон не умолкает, и все спешат вас порадовать. Поэтому мы с удовольствием повторим послание, которое адресовано в этот праздничный день вам. Сын Лаймонис и невестка Светлана от всей своей души поздравляют, как написали, любимую мамочку Ольгу с ее юбилеем, с прекрасным 75-летием. Самого главного хотим пожелать – крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и энергии. Пускай в жизни тебя всегда сопровождает успех, удача и благополучие. Желаем только лишь приятных хлопот и всегда смело идти вперед к своей мечте. Оленька, загадывайте, сегодня такой день, что Вселенная способствует тому, чтобы все сбывалось. Главное, будьте в хорошем самочувствии и в прекрасном настроении.

Ну что, друзья, новый час, 13 часов и 3 минуты уже целых. Как-то незаметно мы с вами перенеслись в новое поздравительное пространство. Музыка будет, песни ваши любимые, конечно, будут звучать до 3 часов. Новые приветы, новые поводы, новые поздравления. Еще раз всем доброго дня пожелаю. Я у микрофона Юлия Сергачева, тем, кто уже с нами давно, и тем, кто прямо сейчас настраивается на волну радио Алисы Плюс, на волну хорошего настроения. Если в вашем окружении есть человек определенный, которому сегодня вот очень сильно будет приятно услышать привет, или поздравляю, или вы скучаете, самое время это сделать. Напомню, номер контактный, который принимает ваши звонки, дозванивайтесь 654-25-00. Номер 2020-1016, он только лишь смс-сообщения принимает, и исключительно их в WhatsApp и в Viber сообщения принимаются на нашем сайте alisaplus.lv. Размещайте поздравительные заявки, а мы продолжим с музыкального желания. Верочка, вашего, вы очень хотели послушать песню, которую очень сильно в свое время переслушали с подругой любимой. И эти приятные воспоминания мы будем воспроизводить прямо сейчас. Братья Радченко, «Трава-мурава», «Братья Радченко», «Трава-мурава» в эфире для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
1: Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Радио Алиса Плюс, день добрый. Мы с днем рождения хотели бы мамочку Ларису поздравить, нашу любимую. Лариса, поздравления от дочерей Карины, Дианы, от сына Дениса и от вашего мужа Имонта. Мамочка, сегодня хотим сказать не просто с днем рождения, а спасибо тебе большое. Спасибо за жизнь, за прекрасное детство, наполненное твоей любовью, за каждое объятие, за твою поддержку, которую ты даришь, даже тогда, когда сама устаешь. Вы знаете, как говорят, мамы, они как пуговки, на них весь мир держится, но семья – это точно. Мамочка, любимая, все, что мы имеем сегодня, это во многом благодаря тебе. Мы очень хотим сказать, чтобы ты была счастлива, и это желание сегодня загадаем. Пусть чаще улыбаешься ты, мечтаешь, отдыхаешь и всегда чувствуешь себя на высоте. Мы тебя очень сильно любим, а теперь официально объявляем открытие твоего праздника. И это, между прочим, Лариса, только начало. С днем рождения! Музыкальный подарок для вас в эфире готов. Проведите с удовольствием и с приятными впечатлениями этот праздничный день.
9: Мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā atzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
2: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полезей с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: Программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: А к экватору программы поздравлений мы приблизимся с песней Михаила Шуфутинского «Кубики». Кстати говоря, раньше эту песню заказывали определенному слушателю, Виталию Абрамову. И как-то он пропал с радаров «Алиса Плюс», с радиорадаров. Виталий Абрамов, вы наконец-таки в строю. Хорошего дня, прекрасного настроения, большущий необъятный привет. Вам вместе с этой песней отправляется от семьи.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, дорогую внученьку Жанночку Бартуш, с днем рождения хочу поздравить, милая моя внучка. Желаю тебе следовать дорогой счастья и удачи, превращая каждую свою мечту в реальность. И каждый день жизни пусть превращается в замечательный праздник твоей души. Дорогая моя, пусть красота никогда не увядает, пусть твое сердце искренне любит и пусть твоя судьба тебя приятно удивляет. Жанночка, ваша бабушка Станислава эти пожелания просила передать. В день праздничный, как мы могли этого не сделать? Жанна, исполнение всех мечтаний пожелаем и мы вам. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Жанночка, не все вас еще поздравили этим днем прекрасным на радио Алиса Плюс. Я, конечно же, имею в виду и наша любимая доченька, наша любимая Жанночка. Самое-самое прекрасное поздравление сегодня для тебя. Жанночка, принимайте от мамы, судя по всему, от мамы Нины поздравления. Папа Виктор присоединяется, ваши дети Альбина, Даша и Вика. И вся эта команда дружная поздравляет вас в один голос, желая крепкого, прекрасного здоровья, огромного счастья, быть вечно юной красоткой. Пусть то, о чем мечтается, обязательно воплотится в жизнь. День приносит каждый много удачи, много добра, море радости, улыбок и всего только лишь хорошего. Жанночка, принимайте пожелания вновь. Делайте звук громче, наслаждайтесь этим прекрасным днем. Надеемся, что солнышко и вам сегодня светит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: По завершении второго часа уже программы поздравлений. Две заявки музыкальных я словила. Первая прозвучит для Анастасии. Анастасия, вы сегодня удивили своим музыкальным выбором, и меня эта песня тронет до глубины души. Макса Фадеева, вы сказали, давно не слышали песни «Останься». И следом Ниночка звонила. Сегодня, помимо того, что день рабочий, Нина, конечно, не на работе, но наводит порядки в своем саду. Ниночка загрустила, розы обрезая, говорит, как-то первее всего цвели. У соседей еще держатся, а у меня такие красивые пышные шапки, пышные бутоны, и все закончилось. Ниночка, вы знаете, когда что-то заканчивается, всегда будет что-то новое. К тому же лето еще не заканчивается. Только середина, мы к ней приближаемся. Пусть вас обязательно еще порадуют ваши цветы, а песня это сделает буквально через 3 минуты.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: А телефон радио Алисовский-то не подводит. Кто-то пытается к нам дозвониться. Добренького дня. Кто это? Кто это? Кто это? Что-то голос у вас знакомый очень. Неужто Раинка дозвонилась?
1: Юлечка, передайте Тонечке огромный привет. Здоровья, удачи, благополучия. И поставьте ей песенку «Цветет малина за окном».
0: И тянется ко мне. Да, дурманом розовой мечты. Вот это вы имели в виду? Как-то вы у меня сегодня, Раинка, я уверена, что это вы на 100%, но как-то вы, где-то вы. 654-25-300. Вы, конечно, можете еще раз перезвонить, но, Тонечка, мы все услышали, мы все обработали, приняли, озвучили. И еще раз пожелаем вам хорошего дня, а песня будет обязательно. Тони Сельченко, это вас касается, тоже в этом уверена на все 100. Друзья, я приветствую всех в новом часе. Заключительный он сегодня будет. 20-20-10-16. Напоминаю, контакты. Сюда принимаются ваши смс-сообщения. В эфир дозвониться кому-то привет передать или поздравить, что очень важно. Можно по номеру 654-25-300. Всем еще раз доброго дня.

может быть, даже и воскресенье, но, Тонечка, вам пожелали ни о чем не думать, просто расслабиться и получать удовольствие от того, что скоро вы поедете в направлении дома, а пока пусть эти считанные часы рабочие приносят вам и плодотворность, и пользу, ну и, конечно же, удовольствие. Всем желаю делать свою работу с удовольствием. Тонь, вам привет музыкальный еще. Михаил Бублик для вас в эфире.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju.

0: эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радио «Алиса Плюс». Мы хотели бы поздравить нашего любимого мальчика Эрнеста Дуна. У него сегодня день рождения. И хотели бы пожелать племяннику здоровья. Желаю племяннику быть всегда веселым и красивым, быть здоровым вновь и любимым. Пусть солнце светит впереди. Ты все невзгоды обходи, в жизни выбери свой путь и всегда счастливым будь. Вы знаете, в жизни каждого человека важно определиться, чтобы выбрать путь, который по душе, по сердцу, и двигаться каждым днем, каждым разом, шаг за шагом к своей мечте. Эрнест, пусть удача всегда вас сопровождает и помогает в ваших шагах и в ваших мечтах. И такая вот незатейливая с детским налетом песня сейчас прозвучит в качестве подарка музыкального для вас.

0: эфире программа поздравлений.
1: 654-25-00. Напоминаю номер телефона, который с удовольствием каждый из ваших звонков примет и успеет принять до 3 часов, главное, дозвониться. 654-25-00. Звоните, если 15 число июля месяца. Выдался этот день для кого-то особенным. И с этим поводом вы хотели бы поздравить и отправить дополнительную порцию улыбок. Песни тоже. Заявки на них принимаются и в СМС 2020-1016, только напишите. В WhatsApp, в Viber номер точно такой же. И на сайте alisaplus.lv еще пока возможно разместить поздравление, которое, я вижу, Жанночка, для вас от мужа Роберта прилетело. Сегодня у вас день рождения. Сразу скажу Жанну, что ваш муж Роберт, он очень просил определенную песню, которая у нас не оказалась. Но мы обязательно нашли выход из положения. Кстати, Роберт, если еще что-то захочется конкретное послушать, вы не на сайте пишите, а в сообщениях 2020-1016. Но я думаю, что эта подборка, эта замена, Жанночка, должна попасть к вам в самое сердечко. С днем рождения, моя родная. Перейдем к главному. Хочу спасибо тебе сказать за любовь, за заботу и счастье, которое ты каждый день даришь мне. Желаю тебе крепкого здоровья, исполнения всех твоих мечт, улыбок, радости. Оставайся такой же красивой, доброй, любимой. Я счастлив, что ты моя жена. Люблю тебя, с днем рождения. Жанночка, с праздником вас!

0: поздравлений. Алиса Плюс. Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас». Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
0: Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пока Эрнесто Дуна занят, скорее всего, распаковкой подарков и тоже пожелания принимает самой ночи, есть еще самые прекрасные слова в этот день, Эрнесто, для вас. В 11 лет прекрасных желаю тебе умело ловить яркий солнечный свет, иметь позитива огромный заряд, чтобы жизнь была сладкой, прям вот как шоколад, а также побольше прекрасных друзей, ведь с ними по жизни идти веселей. Пускай в этот день всегда будет светлым и ярким настроение, а счастье станет твоим лучшим подарком. Мама поздравляет, папа присоединяется вместе с сестрой Эрнест. Любимых подарков, веселого дня рождения и такого же веселого, прекрасного на воспоминания остатка лета.
2: Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Жанне от Роберта мужа поздравления звучали в эфире. Жанночка еще и крестница. Алика присоединяется к этим пожеланиям. Так что еще не все. Песня будет, но не стюардесса по имени Жанна, потому как в этом эфире сегодня она уже была, и вы, как обладательница этого прекрасного имени, наслаждались 100%. И знаете, о чем идет речь. Песня будет обязательно, но другая. Крепкого здоровья вам желает крестница вместе с вашим мужем, счастья, душевного тепла. Исполнение всех желаний – это самое-самое важное. Любви. Спасибо, дорогая, за заботу, за доброту. У тебя такое большое сердце. Вот оставайтесь, Жанночка, с таким же открытым большим сердцем. Пусть только хорошее в нем остается. Пусть хорошими эмоциями наполняется день сегодняшний. А рядышком с вами близкие и любящие люди, они уже есть.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ольгу Борщаеву с днем рождения, 75-летием, поздравляют друзья. Олечка, с юбилеем, с таким красивым, почтенным, уважаемым. И друзья ваши попросили передать, чтобы возраст никогда не стал поводом для огорчений. Пусть будет поводом радости, гармонии, здоровья классного, крепкого, неугасающего интереса к этой жизни. Пусть родные будут рядом, близкие помогают, окружают теплом, своей заботой, помощью. А погода, здоровье и новости только лишь вас радуют. Песня была выбрана в исполнении Тани Булановой. «Дни летят». Давненько мы ее не слушали. Пусть ваши года не торопятся и будут долгими-долгими, как минимум до 100-летнего юбилея.

уважаемые слушатели. 14.51. Все сообщения до эфира были мною доведены, озвучены. Спасибо, хочу сказать на этой ноте всем и каждому за участие в сегодняшней программе «Добрых слов». Иногда, кстати, доводящих до слез. А пока извольте распрощаться до завтрашнего дня. В полдень обязательно услышимся. Программа поздравлений на сегодня закругляется. Держитесь, друзья мои, выходные не за горами. Юлия Сергачева с удовольствием, надеюсь на вашу обратную реакцию на взаимность, с удовольствием провела эти 3 часа. Услышимся. Хорошего продолжения среды. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В Латвии лето невозможно представить без прогулок по лесу. Кто-то отправляется за грибами, кто-то за ягодами, а кто-то просто подышать свежим воздухом. Но вместе с этим важно помнить – у клещей нет выходных. Они активны не только в лесах, но и в парках, садах, на некошенных лугах и даже на вашем дачном участке. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии. И они напоминают, что в этом году в стране выросло количество случаев болезни Лайма, поэтому к прогулкам на природе стоит относиться особенно внимательно. Перед походом в лес или на луг надевайте светлую одежду с длинными рукавами, а брюки лучше заправить в носки или сапоги. Используйте средства защиты от клещей и во время прогулки периодически осматривайте одежду. После возвращения домой обязательно проверьте все тело, волосы и одежду. Не забудьте осмотреть и домашних питомцев. Клещи нередко попадают в дом именно на шерсти собак и кошек. И если клещ все же присосался, его нужно удалить как можно скорее и доставить на проверку в лабораторию. Специалисты также напоминают, что самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается своевременная вакцинация. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая прогулка по лесу приносит только полные корзины грибов и ягод, а не поводы для обращения к врачу.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond

0: 83 grami, 1,29 €.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр «Медадет» проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре «Медадет» на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Не впадайте в уныние, лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1,39 €. Sviests, 200 gramu, 99 €. Toaletes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4,99 €. Maxima.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
0: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: не трогал твою.
1: Точное время 16 часов.

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится малооблачная погода. Осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 25 градусов, а к поздней ночи опустится до плюс 20. Ветер северо-западный, скорость до 8 метров в секунду.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.

0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Код медицинского учреждения 00100280.
1: В Гентаро Мэбелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. Gentaromebelos.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestri un spāņu mūzikas Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Эталом». Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
1: Работаем с частными лицами и организациями.
0: «Эталом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
1: Телефон 255-06-255.
0: Загружай и приезжай.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
6: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Бюро находок». Утерян телефон iPhone 17 в прозрачном чехле с бантиками. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 207-04-607. В центре города была утеряна мужская сумка через плечо синего цвета с деньгами и документами на имя Виталий Спетровс. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 271-14-690. Утеряна ID-карта на имя Юрис Волбергс, предположительно в маршрутном такси или в лоциках. Контактный телефон 289-73-272. И на сегодня это все объявления. А я напомню, что больше информации о находках и потерях вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Автосервис предлагает ремонт и обслуживание автомобилей, работающих на газе, установку газового оборудования, выдает сертификат на регистрацию в ЦСДД. Обращайтесь, улица Вентас, 9Б, район Средней Погулянки, или звоните, контактный номер телефона 29 62 11 93 29 62 11 93.

0: продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится малооблачная погода. Осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 25 градусов, а к поздней ночи опустится до плюс 20. Ветер северо-западный, скорость до 8 метров в секунду.
1: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.

0: ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 €. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
7: Top, top!
8: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
9: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Магазин «Тава-техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе сохранится малооблачная погода. Осадков в прогнозе нет. Температура воздуха в среднем составит плюс 25 градусов, а к поздней ночи опустится до плюс 20. Ветер северо-западный, скорость до 8 метров в секунду.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivala biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: 96FM.
1: Алиса Плюс.
2: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе на земле больше не

дымы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

ничего. А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожит.

чем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос с

101.6 FM. Алиса Плюс.

Летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы

собрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, чтобы

не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь, любовь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть,

Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.